0: има кашите един до тук.
1: Има
0: магата канхира, а фалена девата и се намша нарно и енако. А то нико рала диятема ми артифен. Я пина ни а пина ни иран ни ацафи убина, манрушу. Вав дешос. Я тулта ванарем янака ну вонду анзин.
2: Я
0: тулта куа ван якуна. Я ванакели. Мен миса статияр. Риуш тферан арфейшур. Лалайна сификели. Рава касман. Пастурен милас рама туросет. Мадам тина мена кавре мне фелем бабу имена. Мен иран урсула лоси пипира мартурин. Я тулта куа ван теран вава каргета мне фелем маман русу. Тарин пастура мапан русад. Ау рамшет. Там все сам бад, папа я думал бад сир. Если я анжис на там ванг, член шханда мена кав, рамату альбертина, если паран мена кав, если маршал бад, сета мена кав, а у меня рыбы санки. А то закон гира ванни сакайда рыбы. Если жан бетье, мадам Франсин, мама Мити, мама Фейшур, мадам Эцвир, мадам Малала, мсата, мадам Малала, фафорайни, афата, я тунта вону кунгир. Ори фафара, мадам Кундуйна, я не тарасот, месье Лува Куафюр, месье Рив Президент, месье Розе Масндуарану, дада Зинаси, инумена Ватфути. А тулта куа ван занака пибеже на риете не ме селем мандран вилла пита. А у рама тук вилла мена кази сита маз, туту клари сине кена, нур си фабриз, ну парто сена са пут, пастру са кок сена с мадам лала дам писта, а ри фита мена кази кели от си цен. У фабай реза ме роту катан мана на улум, синти салама риете, най-за ми ся астюн мир. Анде манта не хан не фаулана, си фасала мана тантира кава си рео. Ям раршуа хуан и рео мамун сайкя, ане и абат мяд. Ям рар тутулан рмаф нарто тикя ризита тупку, тута ин тисус тахулу и...
1: Ян тупку, макасиджа катита ин тисус ян куя норе манджинхи. Рарсу